Здравствуйте всем, кто нас слышит. Здесь мы на радио Odyssey. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes sur Radio Odyssey.